Несите руби, сока, тиге, мяки, мелла. Тимбяра, кинцы, мисаньи, миси, табелла. Это на мару не ара, а на тиза, емеки. Тицарангамба, и верина, на индрей. И ноден, тулура, куфи, тите, на фити. Гожа, бегота, луальди.